В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
1: Автомобильные факты.
2: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

Доброе утро, Нововоронеж! Четверг на календаре. Это день, который прекрасен сам по себе, ведь он практически пятница. Самое время доделать важные рабочие хвосты, начать строить планы на выходные. А пока солнце встает над Доном, мы уже вовсю греем вас лучшими треками. Оставайтесь с нами на любимой волне радиопортал. С вами это утро проведу я, Лана Вершинина. Всем хорошего пробуждения!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Дети в школу собираетесь, петушок пропел давно. Попроворней одевайтесь, светит солнышко в окно. Совершенно верно, солнышко светит, хорошая погода есть, отличная музыка тоже есть, позитивная волна 103.1 FM уже звучит либо в вашем приемнике дома, может быть, в телефоне посредством интернета, а может быть, вы уже за рулем слушаете. В эфире «Разбудильник», с вами я, Лана Вершинина. Слушайте сегодняшний выпуск очень внимательно, потому что у нас очень интересный приз и интересный розыгрыш. Просыпайтесь!

утро. Ну что, здорово проснуться с песней. Да, по-моему, отличная идея. А также еще говорят, что можно проснуться с первыми петухами. В принципе, тут прочитала, что все дело в птицах. Вот что говорят. Детей приносят аисты. Проблемы – дятлы. Кашу – сорока. Почту – голуби. Новости пишут утки. Сроком жизни нашим распоряжается кукушка. С утра мир принадлежит жаворонкам, от заката – совам, и только ворона пропускает всю эту суету мимо клюва. Хотя может и накаркать. Но по моему ощущению, что здесь список не полный, потому что еще кто у нас есть? Страусы, которые прячут головушку, да? Лебеди, которые либо несут верность, либо песню последнюю. Ну и гуси, которые, как известно, свиньям не товарищи. В общем, вот такая ситуация с птицами. Шла сегодня утром и слушала «Птички поют». Настроение отличное, этим очень хочу с вами поделиться. Еще раз напомню, в эфире ваш любимый разбудильник. Я его ведущая Лана Вершинина. Все свои сообщения, привет и поздравления можете присылать в МАКС на номер 839-405-4945. И так уже сделал огнедышащий тапок. Привет, радиопортал «Иного Воронеж». Желаю замечательного четверга. Огнедышащий тапок и вам замечательного четверга. А что я вам говорила? А у нас же сегодня интересный розыгрыш. Ну так вот, я расскажу. Сообщу, что 23 сентября 2026 года Дворец культуры Нововоронежа приглашает на уникальное событие – фестиваль «Рок-от-Дона». На сцене выступят драйвовые рок-группы Нововоронежа. Создавая атмосферу единства поколений, вас ждет мощный музыкальный марафон, новые знакомства и незабываемые эмоции. В фестивале примут участие кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик» и группа «Леди Ин Стресс». Присоединяйтесь к празднику, где традиции и современность звучат в унисон. Еще раз напомню, это пройдет 23 сентября в 18.00. Место проведения – Дворец культуры города Нововоронеж. Цена билета – 400 рублей. Но сегодня у нас будет человек-счастливчик, который сможет выиграть 2 билета на этот концерт. Для этого нужно слушать эфир внимательно. А пока слушаем композицию для вас.

0: Ну что ж, всем доброе утро. И это прозвучала музыка такая для вдохновения, поскольку до этого я прочитала, что 23 сентября 26 года во Дворце культуры города Нововоронежа состоится уникальное событие – фестиваль «Рокадона». Друзья, вы можете выиграть сегодня билеты на это уникальнейшее событие города, где будут выступать кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик», группа «Леди Ин Стресс», или можете приобрести билеты в кассе ДК. Стоимость билета всего 400 рублей. По-моему, это что-то неожиданное для нашего города, но замечательное событие. Пока передам привет еще от Варвары. Варечка пишет: «Здравствуйте, передаю всем привет и лучшего настроения в такой солнечный день. Успеваю читать, потому что очень скоро эти наши радиослушатели юные сядут за парты в школе, поэтому очень хочется, чтобы они услышали». Ну что ж, друзья, не буду долго тянуть, ходить вокруг да около. Сегодня вот такое вот у нас задание. Сегодня билеты на музыкальное событие, фестиваль «Рокадона», который будет 23 сентября в ДК, получит человек, который первый мне напишет правильный ответ на загадку, которую загадала маленькая наша радиослушательница Варвара. Сейчас я ее вам включу. Итак, все внимательно слушаем нашу маленькую помощницу.
1: Это когда человек поет дерзко и супер-мега.
0: Судя по всему, там еще какие-то подтанцовки были, но видеокартинки нету, у нас есть только аудиозапись. Друзья, что же загадала юная Варвара? Это когда человек поет дерзко и дрын-дын-дын, там, наверное, какой-то музыкальный инструмент изображался. Что, по вашему мнению, это? Или кто это? Билеты на фестиваль «Рокадона», два билета я отдам первому правильно написавшему, что... Что за... Уже начинаете писать. Здорово, здорово, что вы слышите. Но пока вы думаете, я обязательно еще включу в исполнении Варвары этот мини-трек. Эта песня будет именно для нее, поскольку Варвара уже достаточно часто нам помогала в розыгрышах. Умничка, старается. А теперь песня, друзья... Вы послушайте, как это... Сейчас я по-стариковски начну. Вы послушайте, что любят наши дети и наша молодежь. После песни будет перевод для родителей. Перевод на русский, так говорится.

0: Разбудильник.
1: Ну что же, уважаемые родители, уважаемые взрослые, перевод на русский язык этой песни будет. Прозвучал он специально для нашей помощницы Варвары. «Я тебя могну» — это сленговое выражение, которое означает «я тебя превзойду», «я окажусь круче тебя». Обычно так говорят о внешности. Один человек как будто выигрывает в сравнении с другим, например, выглядит эффектнее или лучше соответствует представлению о привлекательности. Выражение произошло от английского сленга «to mock» или «mogen». В русском языке у него появилась вот такая вот форма: «моготь», «могнуть», «могнул», «замогал» и другие. В общем, это выражение 2026 года. Мы будем с вами модные, будем с вами в теме. И родители лучше поймут своих детей. Ну, а мы лучше будем понимать наше радио, когда прослушаем рекламу.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край — это вкусно. Суши-край — это быстро. Суши-край — заказывай. Суши-край.ру.
5: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
6: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Доброе утро всем! Доброе утро всем, кто только что подключился к нашей самой теплой, самой позитивной волне «Радиопортал». В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина, которая которая зачитывает ваши поздравления, приветы и правильные ответы на сегодняшний вопрос в МАКСе по номеру 839-405-49-45. Мне уже прилетела обратная связь, что наша помощница Варечка нас слушает. Композицию «Я тебя могну», я надеюсь, она услышала. Варя, это было для тебя. А сейчас ты всему городу продолжишь задавать вопрос, точнее, загадку. Я сегодня жду ответы на эту загадку в МАКС. А за это вы получаете два билета на уникальное событие нашего города – фестиваль «Рок от Дона», который состоится 23 сентября 2026 года во Дворце культуры нашего города. Для вас будут играть кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик» и группа «Леди ин Стресс». Друзья, прозвучат и современные песни, и несовременные песни, те, которые слушало поколение постарше. Все, кто сегодня не выиграет билеты, срочно сходите во Дворец культуры в кассу и приобретите. Цена билета 400 рублей. Но сегодняшний приз – два билета на этот концерт. Получит тот, кто первый пришлет в МАКС правильный ответ. Что или кого загадала Варвара? Слушаем внимательно.
7: Это когда человек поет дерзко и супер-мега!
1: Но что же это может быть, когда человек поет дерзко и супер-мега, вот дрын-дрын-дрын, и там еще ножками подрыгивание идет. Слышу, прям вот даже вижу, как она это все делает. А пока перехожу к вашим приветам и поздравлениям. Ирина нам пишет: «Доброе утро, Лана прекрасная!» И все ее замечательные радиослушатели. Ух, какое начало. Знаете, как погода была ужасная, Лана была прекрасная. А можно и наоборот. Отвлеклась. Ладно, и остальные жители нашего чудесного города. Я хочу поздравить всех с праздником неофициальным. Днем разговоров с городом. Ну что ж, давайте поздравим. А суть этого праздника, пишет Ирина, в том, чтобы вдумчиво прогуляться по знакомым местам, рассмотреть детали, мимо которых обычно проходишь, и поговорить с городом. Попытаться услышать его внутренний голос. Можно посетить музей, заглянуть в знаковое место или просто в спокойной обстановке полюбоваться достопримечательностями. Я считаю, что разговаривать с городом можно и вслух, так что городские сумасшедшие в честь праздника сегодня могут вести себя как пожелают, не опасаясь встречи с медработниками и представителями органов власти. Ирина, спасибо огромное. По-моему, замечательный праздник, да, погода благоволит, так сказать, шепчет. А вы просто прислушайтесь к шепоту погоды города и поговорите с ним. Для этого можно посетить парк. Ирин, вот вам тогда такая сегодня лирическая осенняя композиция, как можно ходить в парке и даже общаться, может быть, с дворниками.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, любимый город! В эфире «Разбудильник» на самой теплой, самой любимой волне радиопортал 103.1 FM. И я, его ведущая Лана Вершинина, зачитываю ваши приветы и поздравления, а также варианты для тех, кто участвует в розыгрыше. Илья нам пишет всему, привет всему Нововоронежу и людям в синем. Илья, вам тоже огромнейший привет летит от радиопортал, персонально от меня. Люди в синем приступили уже к работе. Сергей пишет: «Доброе утро всем и вам, Лана. Желаю сил и удачи. Да, солнышко есть и Лана есть». Сергей, очень рада, что вы тоже есть, потому что вчера вас не было, да и позавчера пропустили. Ну, может быть, вы, конечно, слушали эфиры, как всегда, это были какие-то технические неполадки с Максом. Очень рада вас читать. Надеюсь, что вы в бодром здравии и хорошем расположении духа. Что ж, друзья, все ответы я прочитаю уже в следующем часе, потому что Коля Иванютин меня поторапливает, говорит: все, пора, новости. 8 часов утра в Нововоронеже.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Жители новых регионов впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Это сказал Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. «Россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого ее гражданина», заявил президент. По его словам, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что россияне – сплоченный народ с общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, который не удастся расколоть и запугать. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в 3 дня с 18 по 20 сентября. О том, что важно следить за ценовой политикой на горюче-смазочные материалы для потребителей. Особенно актуально это сейчас для аграриев, заявила накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава этого региона отметил, что в области нет проблем с ГСМ не только для сельхозработников. Топливом обеспечены силовые структуры, медицина. Сейчас на заправках и на хранилищах топлива достаточно. Матвиенко также отметила хорошие результаты работы отечественных сельхозпроизводителей. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил об опасениях в связи с развитием искусственного интеллекта, который нельзя игнорировать. Он напомнил, что многие из разработчиков искусственного интеллекта

0: научные исследования в этом направлении сегодня активно ведутся. Во многих странах, по словам Мурашко, препарата, который гарантированно предотвращает старение, пока нет. Однако появляются механизмы, позволяющие влиять на биологический возраст и увеличивать продолжительность жизни. Измерение биологического возраста – это важная компонента, доказанная, которая фактически влияет на это. Еще один компонент – это новые методы лечения хронических неинфекционных заболеваний и сахарного диабета, и артериальной гипертензии, и ишемической болезни сердца, многое другое, сказал Мурашко на лекции на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Курс доллара 84.17, курс евро 97.13. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

Доброе утро, Нововоронеж! Еще раз повторюсь, что четверг прекрасен сам по себе, а ведь он на календаре. Ну, он почти что пятница, так что самое время доделать важные рабочие хвосты и начать строить планы на выходные. А на 23 сентября у вас может быть отличный план построен. Посетите уникальные события. Фестиваль «Рок от Дона». Осталось только всего лишь правильно ответить на загадку нашей радиослушательницы. Все это будет чуть-чуть позже, а пока заряжаемся таблеткой от портала.

0: Совершенно верно. Это город атомщиков и жителей Атомграда, которые отправятся 23 сентября на фестиваль Рокадона. Кто-то приобретет билеты в кассе ДК за 400 рублей, а кто-то сегодня их выиграет. Просто возьмет и угадает, что же такого загадала наша радиослушательница, чтобы вы выиграли билет на фестиваль Рокадона, где выступят драйвовые рок-группы Нововоронежа. Слушаем Варвару.
1: Это когда человек поет дерзко и супер-мега.
0: Я жду ваши варианты в Максе на номер 839-405-4945. Первому, кто правильно ответит, напишет на эту загадку. Что же загадала Варвара? Что это такое, когда поют дерзко и дрын-дын-дын-дын-дын? Я вручу два билета на этот концерт.

А пока перехожу к вашим приветам. Привет у нас есть от Галины. Доброе утро, любимое радиопортал. Солнечный привет городу атомщиков от авиастроителей. Я так понимаю, что столица Черноземья тоже у нас залита солнышком. Но это здорово, замечательно. Галочка, можно вас так назвать? Я говорю, все мы делаем тут для Галочки. В общем, так, Галочка, я сегодня нашла одну интересную композицию. Там тоже есть самолетики, поэтому наш традиционный радиационный привет летит к авиаторам.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Ну что же, о погоде в городе сегодня, в четверг, 17 сентября, порадует жителей города отличной осенней погодой. Ночь выдалась прохладной, столбики термометров опускались до плюс 5-7 градусов, поэтому ранним утром на улице пока еще свежо, около плюс 8. В течение дня солнышко прогреет воздух. В пиковые часы мы увидим комфортные плюс 19, плюс 21 градус тепла. Осадков сегодня не ожидается. Небо будет абсолютно ясным. Ветер западный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное и составит 750 миллиметров ртутного столба. В общем, хороший и продуктивный день с хорошей погодой вам обещаю. Если вы выиграете билеты на концерт, у вас 23 числа будет хороший продуктивный день. А здорово, что в городе будет рок-фестиваль, а мы в свое время пели песни у подъездов, помните?

0: Привет, доброе утро, Атомграду. Раиль старался, пел два билета на кино. У него есть на ночной сеанс, точнее, в кино на ночной сеанс. А у меня два билета есть на уникальнейшее событие города. Фестиваль «Рок от Дона» 23 сентября состоится во Дворце культуры города Нововоронежа. На сцене выступят драйвовые рок-группы, которые вы наверняка знаете и любите. Это будет кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», Эмма Панк Соу Драматик и группа Леди Ин Стресс. Начало 18:00, цена билета 400 рублей, но сегодня какой-то счастливчик получит их абсолютно бесплатно, если угадает то, что загадала наша радиослушательница Варвара.
1: Это когда человек поет дерзко и супер-мега!
0: Друзья, ну что же это такое? Людмила пишет, что это гитара. Нет, Людмила, не гитара. Да, Варвара, походу, ее изображает там в конце, но это не гитара. Мария пишет: «Доброе утро, Лана». Доброе утро, Мария. Это Crazy Frog. И Мария прислала даже картинку, как выглядит Crazy Frog. Да, знаю, знакома, вспомнила, что это было такое. И видеоклип даже вспомнила, как он выглядел. На тот момент это было очень необычно. К сожалению, нет, это не Crazy Frog, поэтому, друзья, я еще раз вас призываю написать мне в Макс на номер 839-405-49-45, что же такое загадала наша радиослушательница, когда человек поет дерзко, и вы получите абсолютно бесплатно два билета на фестиваль «Рок от Дона» или «Рок от Дона», вот такая вот игра слов, где выступят драйвовые рок-группы Нововоронежа. Хочу сказать, в личку тут пришли сообщения по поводу того, что я тебя могну, то есть превзойду. Ну что вот такое дети наши слушают. А давайте-ка вспомним, что мы с вами слушали и впечатлимся. Это хорошо, что дети уже в школе и не услышат.

0: Сережки.
1: Реклама на радиопортал.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.
4: Нам

0: Разбудильник.
1: Доброе утро всем, друзья. Я напоминаю, что сегодня у нас четверг, 17 сентября. В эфире ваш любимый разбудильник. За или у микрофона ведущая разбудильника Лана Вершинина, которая зачитывает ваши все приветы, поздравления, правильные ответы на сегодняшнюю загадку. И все это я делаю в Максе на номере 839-405-49-45. Напоминаю тем, кто забыл, или тем, кто только что подключился, это новинка будет информация. Сегодня мы разыгрываем 2 билета на фестиваль «Рокаддона», который состоится 23 сентября 2026 года во Дворце культуры города Нововоронежа. Уникальное событие, на нем выступят драйвовые рок-группы Нововоронежа, создадут атмосферу единства поколений. Вас ждет мощнейший уникальный марафон, новые знакомства и незабываемые эмоции. В фестивале примут участие кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик», группа «Леди Ин Ред». Еще раз скажу, дата 23 сентября, начало 18:00, место Дворец культуры города Нововоронеж. Цена билета 400 рублей, но сегодня 2 билета вы можете получить абсолютно бесплатно, угадав загадку от нашей радиослушательницы. Что же это такое?
2: Это когда человек поет дерзко и супер-мега!
1: Друзья, ну что же вы угадываете? По-моему, все так просто. Это же фестиваль «Рокаддона». И выступят рок-группы Нововоронежа. Будет драйвовое роковое настроение. Думаем? Но пока думаете, слушайте приятную композицию.

0: Разбудильник.
1: Тоже предыдущую композицию легко можно отнести, знаете, вот когда диски продавались, антология русского рока. А вот ребята современные, но нечто подобное мы уже слушали с вами давно, лет 20 назад. Если мы с вами отправимся 23 сентября в ДК на фестиваль «Рок от Дона», то тоже сможем погрузиться в атмосферу 20-25-летней давности, потому что кавер-группа «Сок» очень любит таких исполнителей. Ребята талантливые, в принципе, как и остальные группы. Гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «So Dramatic», группа «Lady in Stress». Приходите поддержать своих. Ну а пока мы получим с вами космическую поддержку от звезд. Конечно же, на радиопортал в «Разбудильнике» наступило время гороскопа. И сегодня, 17 сентября 2026 года, общий гороскоп для всех утро может быть хаотичным, но к обеду все наладится. Главное – гибкость и отказ от споров. А теперь каждый знак внимательно. Овны. Не слушайте чужих сомнений. Действуйте гибко. Вечер подходит для душевного разговора. Тельцы. Вернутся старые дела, но вы легко их решите. Возможен неожиданный возврат денег. Близнецы. Не спорьте с консерваторами. Доказывайте свою правоту делами, а не словами. Раки. Не берите на себя чужую заботу. Защищайте личные границы и займитесь своими делами. Львы. Избегайте споров, они отнимут силы. Рискуйте разумно и хвалите себя за любые успехи. Девы, забудьте про перфекционизм, сосредоточьтесь на главном. Мелкие ошибки исправите позже. Весы, не соглашайтесь на неудобные условия ради мира. Говорите о своих желаниях прямо. Скорпионы, ожидается прилив сил. Направьте энергию на важные проекты и забудьте прошлые обиды. Стрельцы, работайте в команде. Партнерство поможет быстро решить даже самые сложные задачи. Козероги, не принимайте поспешных решений. День хорош для обсуждения денег и обязанностей. Водолеи, будьте готовы изменить свое мнение под влиянием новых и важных фактов. Ну и, наконец, рыбы, отдохните и не перенапрягайтесь. Займитесь собой, а не решением чужих проблем. Ну а для вас прозвучит старенькая такая композиция «Один взгляд назад», но очень-очень милая, тоже антология русского рока.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Доброе утро всем, друзья. В эфире Разбудильник на самой позитивной и теплой радиоволне 103.1 FM. Радиопортал. В эфире ведущая Разбудильника Лана Вершинина. Я принимаю ваши приветы, поздравления. Да. Просто пожелание хорошего дня всему городу или соседу по парте на номер 839-405-4945. Сегодня, напоминаю, мы разыгрываем 2 билета на концерт на фестиваль «Рокадона», который состоится 23 сентября 2026 года во Дворце культуры города Нововоронеж. Будут играть наши местные, любимые, драйвовые рок-группы Нововоронежа. Друзья, приходите поддержать своих товарищей, родных, любимых, близких. Дата 23 сентября 2026 года, начало 18.00, цена билета 400 рублей. А сегодня можно выиграть абсолютно бесплатно 2 билета на посещение этого рок-фестиваля, просто угадать загадку от нашей радиослушательницы. Что же она такое загадала?
5: Это когда человек поет дерзко и... Супер-мега!
4: Ну что же, давайте присылайте свои варианты, не лодырничайте, а то буду вас называть лодырями. Кстати, а вы знаете, откуда это слово появилось? Немецкий врач Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод, в котором... Почему искусственных, не знаю. Может быть, сам добавлял соль в водичку, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение 3 часов. Ну, вот такое у него было заведение. Простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение «лодыря гонять». Поэтому лодырь – это человек, который просто так ходит, прогуливается. Но оказывается, не просто так. Он, оказывается, лечится. Вон оно что. И также расскажу еще вам про шарлатана. Слово «шарлатан» по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Вот так вот у него фамилия была Латен, а звали его Шарль. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление, и, получив деньги, скрывался. А несчастным пациентам становилось только хуже. Но мы, друзья, с вами не шарлатаны, а вы, пожалуйста, не лодырничайте и пишите мне на Макс 83, мне в Макс на номер 839-405-4945. Ну где же вы, милые мои?

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

действительно вас предупреждает о мошенниках, и они есть, они существуют. К сожалению, в нашем мире этих людей много. Будьте бдительны. А у нас все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана. И пока я слушала эту композицию «Где ты, милый мой», вы, мои милые, ответили наконец-то правильно. Это просто я уже так радуюсь. Аплодисменты. Аплодисменты, конечно же, человеку, который правильно написал на то, что загадала наша Варвара. Вот это все, это когда человек поет и брынь-брынь-брынь. Это рок. Правильный ответ был в загадке рок. И написала нам это Лариса. Лариса, еще раз поздравляю, еще раз аплодисменты. Еще раз аплодисменты. И Лариса получает 2 билета на уникальное событие города Нового Воронежа, которое состоится 23 сентября 2026 года во Дворце культуры. На сцене выступят драйвовые рок-группы Нового Воронежа, а будет это все фестиваль «Рок-Аддона». «Рок-Аддона». Вот. Такая игра была слов. Я как могла старалась, подсказывала. Лариса со своим спутником или спутницей сходит и послушает кавер-группу «Сок», гранж-группу «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик», группу «Леди Ин Стресс». Ну а вы можете не расстраиваться и приобрести билет в кассе Дворца культуры. Стоимость всего 400 рублей за одного человека. И сходить 23 сентября в 18:00 на это событие города. Вот, вот. Все здорово, я просто обрадовалась, я переживала. Ну как же так? Неужели сегодня никто не получит? Получит так, что... Так, хотела сказать, знаете, как Незнайка. Вам всем привет, зовут Незнайка, да, от меня вам балалайка. Нет, не балалайка, а 2 билета на концерт. Лариса, оставьте, пожалуйста, ваш номер, фамилию, я напишу, как получить билеты. А для всех слушателей композиция.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, все совершенно верно. Да, звучат словечки от меня. Но пока вы не забыли предыдущую композицию, меня тут спросили, как зовут. Я написала, ответила, но, может быть, вам тоже понравилась. Песня Андрея Кожевникова называлась «Символ». Вот это вот с балалайкой такой, очень приятное. Друзья, я стараюсь для вас. Я ищу какие-то новые интересные песни, новые мелодии. Вот сегодня мы с вами прослушали «Я могну», узнали, что это такое. То есть я тебе превосхожу, что слушают наши дети. Ну, я очень рада, что они западают вам в душу. И слово дня сегодня у нас «конгруэнтность». Так, еще раз говорю, конгруэнтность – это совпадение внутреннего состояния и внешнего поведения. Когда ты говоришь «да» и действительно это чувствуешь. Ты когда говоришь «я радостный», «я веселый», «я молодой» и реально это чувствуешь, никому не сочиняешь, вот вы находитесь в состоянии конгруэнтности. Я желаю всем, чтобы у вас всегда это совпадало и не приходилось кривить душой, говорить «да», когда хочется сказать «нет». И наоборот.

Доброе утро всем, друзья! Что же, наш музыкальный эфир подходит к концу. Я желаю всем быть молодым, а сейчас поздравлю именинников. 17 сентября у нас День Ангела отмечают Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян. И девчонки у нас сегодня именинницы: Алена, Елена и Илона. Именинники, эти аплодисменты звучали для вас. Ну а кто услышал, что у его родного и близкого человека или знакомого сегодня именины, просто не поленитесь и поздравьте. Тоже будет очень приятно. Успевая зачитать последнее на сегодняшнее утро сообщение, пишет Сергей. Он пишет: «Доброе утро всем! Какая погода, какая музыка! Все хорошо! Всем отличного настроения! Я надеюсь, Сергей, что у вас ощущение конгруэнтности присутствует всегда». Друзья, мы же сейчас с вами это слово разобрали. Еще раз поздравляю Ларису, которая получила 2 билета на уникальное событие фестиваля рока Дона, который будет 23 сентября 2026 года. Друзья, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Билеты можно приобрести в кассе ДК. Напоминаю, 23 сентября, 18:00, Дворец культуры. Билеты стоимость 400 рублей. Вы можете сходить и послушать тоже, как играют и поют ваши друзья и знакомые, а может быть, коллеги по работе. Здорово, всегда очень приятно ощущать поддержку из зала, по себе знаю. Ну, есть такой грешок, бываю на сцене, знаю, когда поддерживают из зала, видишь горящие глаза и аплодисменты, особенно близких людей, это прям так зажигает. Все. Все, заканчиваю, как пообещала. Мне пора улетать, убегать дальше по своим делам. Может быть, пообщаюсь с городом, как Ирина сказала, что сегодня еще день общения с городом. Всем хорошего настроения, хорошего самочувствия, прекрасный солнечный день. Да-да, Сергей тоже пишет: «Ладно, до завтра». До завтра. Завтра мы обязательно с вами встречаемся на том же месте в тот же час. Счастливо!

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение трех дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результат выборов подтвердил зрелость и стойкость российского общества.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Голос

0: Партии «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия «Пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди». Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября нынешнего года. Параллельно в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января следующего года. По мнению участников рынка, ограничение помогает держать внутренние поставки стабильными, хотя независимые АЗС по-прежнему испытывают нехватку. Между тем, мировой топливный кризис развивается по наихудшему сценарию. Так и незапущенный неделю назад после атак беспилотников саудовский нефтепровод «Восток-Запад», который использовался как маршрут экспорта нефти в обход Армузского пролива, приведет к снижению экспорта нефти из стран Персидского залива еще на 5 миллионов баррелей в сутки. Минпромторг планирует сохранить объем государственного финансирования производителей сельскохозяйственной техники в следующем году на уровне не ниже текущих показателей. Ведомство совместно с Минсельхозом рассчитывает на поддержку Минфина для реализации национального проекта, целью которого является кратное увеличение доли отечественных машин на внутреннем рынке к 2030 году. Стабильные выплаты, включая выделенные на нынешний год 10 миллиардов рублей в рамках программы субсидирования, направлены на ускоренное обновление парка агропромышленного комплекса «Россия». Число автомобильных брендов в России за 6 лет выросло вдвое. Если в 2020 году на рынке было представлено 57 брендов, то в нынешнем этот показатель превысил 120. Количество доступных моделей за это время тоже увеличилось. Сейчас их около 900, хотя 5 лет назад моделей было менее 500. Среди основных причин аналитики называют экспансию китайских производителей, появление новых российских марок и альтернативный импорт. Отмечается, несмотря на все разнообразие, машины стали сильно дороже. При этом число самих автосалонов почти не меняется. По данным Автостата, в начале года в России работало около 3000 дилерских центров. Один салон сейчас зачастую представляет собой сразу несколько автомобильных марок. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: In the dark.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радио Портал» 303-00. Push the tempo.

Let the temple push.

0: когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Давай.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Вооруженные силы России поразили в Одесской области два автомобильных моста через реку Днестр для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил. Это сообщила Минобороны. Наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса энергетической и транспортной отрасли Украины в Киеве, в Запорожье и Одесской области. Также ночью были поражены морские суда, использовавшиеся в интересах противника. Уничтожена крупная группа ВСУ при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении. 7 сентября наша армия, напомню, взяла в кольцо около 1700 украинских военнослужащих на севере Харьковской области. С начала месяца противник потерял там более 600 боевиков. Период агитации политических партий и кандидатов перед выборами депутатов Госдумы завершится 18 сентября в полночь по местному времени. Период агитации в СМИ политических партий и зарегистрированных кандидатов перед выборами депутатов Госдумы стартовал, напомню, 22 августа. Все зарегистрированные партии в период агитации имели одинаковое бесплатное эфирное время на государственных телеканалах, а также равную бесплатную площадь в печатных изданиях. После окончания периода агитации недопустимы призывы голосовать за или против партии и кандидатов, публичное выражение предпочтений кому-то из кандидатов, распространение агитационных материалов и информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями. Голосование по выборам депутатов Госдумы, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В московском регионе задержали севастопольца 79-го года рождения, подозреваемого в организации контрабандных поставок оружия на Украину, сообщила ФСБ. По информации спецслужбы, фигурант связался в Телеграм с сотрудником СБУ и по его заданию занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене и контрабанде оружия. Суд отправил мужчину под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали представители платформы Моши Ловко Народного фронта. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения. В Моши Ловке напоминают, что сотрудники соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием назвать защитный код карты или СМС-код. Все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда. При поступлении подобных звонков нужно немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России. Курс доллара на сегодня 84,17, курс евро 97,13. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

бы не так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись, мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте, интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей, все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Давай!

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя,
2: где ты? Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Недруги России настроены на то, чтобы сорвать выборы в единый день голосования. Этого нельзя позволить, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она отметила, что Центральная избирательная комиссия готова отражать попытки дискредитировать выборы. В среду на государственную автоматизированную систему выборов была совершена масштабная кибератака, имеющая цель дискредитировать техническую подготовку дистанционного электронного голосования в России, отметила Памфилова. Добавлю, на предстоящих выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 186 кандидатов-участников СВО, а всего на выборах всех уровней зарегистрированы кандидатами 1586 участников специальной военной операции. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что был потрясен, когда узнал о намерениях украинских властей по созданию пантеона героев по захоронению останков нацистов. Цитата: «Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще», заключил министр. Добавлю, международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено. Действия Запада убедили уже многих, что к любым договоренностям с ними нужно относиться с осторожностью, сказал министр Лавров, а в Минобороны сообщили, что за сутки противник потерял в кольце окружения в Харьковской области до 40 военнослужащих. Российские войска при освобождении Розовки в Запорожской области взяли под контроль более 5 квадратных километров территории. Противник потерял до 1 взвода живой силы, сообщили в Минобороны. Граждане России могут получить более 28 тысяч рублей в качестве единовременного пособия при рождении ребенка. Материнский капитал в 728 921 рубль на первенца, претендовать на семейный налоговый вычет, а также могут оформить социальный контракт на открытие собственного бизнеса, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Работающим родителям пособие, как правило, назначается автоматически, а если оба родителя не работают, заявление можно подать через госуслуги, услуги МФЦ или социальный фонд. В то же время это важно сделать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Одна из самых обсуждаемых мер – единое пособие беременным и семьям с детьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Предназначение смотрят не только на общий доход семьи, но и на имущество, а также на доход трудоспособных взрослых, добавила уполномоченный. Неврологические и сомнологические нарушения, в том числе проблемы с дыханием, а также стресс, могут вызывать у человека ночные кошмары, рассказала врач-сомнолог Карема Магомедова. Она отметила, что люди со стрессом и испытывающие нервное напряжение чаще других подвержены кошмарам ночью. Также на качество сна влияет и обстановка в спальне. Следует создать благоприятные условия засыпания, подключить методы релаксации. Для качественного сна в спальной комнате должны быть полная тишина и темнота, комфортная температура. На кровати удобно.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам по Украине. Москва стремится завершить этот конфликт и готова идти на компромиссы, однако не поступит со своими принципами и не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО вблизи российских границ и защите законных прав русскоязычного населения. Как ранее отмечал Владимир Путин, сегодня киевские власти публично возрождают нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам российского президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности нацизму. Владимир Путин напомнил, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию ради защиты людей, а не территорий. Несмотря на сложности и угрозы, Центр избирком сделает все необходимое для сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса. Подчеркивается, это принципиально важная задача, так как это является одним из основополагающих элементов легитимности и доверия граждан. Трехдневное голосование стартует 18 сентября и продлится 19 и 20. Граждане выберут депутатов Государственной Думы, а в ряде регионов – губернаторов и глав региональных парламентов, в других же законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам в преддверии единого дня голосования. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Топливный рынок в России находится в переходной фазе. Отмечается, недельный рост цен замедлился до трехмесячного минимума, дизель дешевеет. Однако дефицит сохраняется, особенно это ощущается на независимых автозаправочных станциях в ряде российских регионов. Власти рассчитывают на импорт из Индии и Белоруссии, постепенный выход нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Эксперты предупреждают, рост цен продолжится, но власти будут держать его под контролем, не допуская скачка. Правительство перестраивает рынок, норматив биржевых продаж бензина снижен с 15 до 10%. При этом до 8% можно поставлять напрямую приоритетным потребителям от агропромышленного комплекса до электростанций. Главная задача сегодня – это повышение эффективности пассивной и активной защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтепереработку. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Право на нее есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Отмечается, семейная налоговая выплата – это отдельная мера поддержки, а не налоговый вычет. Таким образом, если у вас есть право на него, вы можете получить и его, и выплату. Заявление необходимо подать с 1 июня по 1 октября года следующего за отчетным через госуслуги МФЦ или Социальный фонд России. Право подтверждают ежегодно, то есть каждый год необходимо подать новое заявление. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
2: Звук поставим.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. До встречи.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам по Украине. Москва стремится завершить этот конфликт и готова идти на компромиссы, однако не поступится своими принципами и не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО вблизи российских границ и защите законных прав русскоязычного населения. Как ранее отмечал Владимир Путин, сегодня киевские власти публично возрождают нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам российского президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности нацизму. Владимир Путин напомнил, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию ради защиты людей, а не территорий. Несмотря на сложности и угрозы, Центр избирком сделает все необходимое для сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса. Подчеркивается, это принципиально важная задача, так как это является одним из основополагающих элементов легитимности и доверия граждан. Трехдневное голосование стартует 18 сентября и продлится 19 и 20. Граждане выберут депутатов Государственной Думы, а в ряде регионов – губернаторов и глав региональных парламентов, в другие же законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам в преддверии единого дня голосования. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Топливный рынок в России находится в переходной фазе. Отмечается, недельный рост цен замедлился до трехмесячного минимума, дизель дешевеет. Однако дефицит сохраняется, особенно это ощущается на независимых автозаправочных станциях в ряде российских регионов. Власти рассчитывают на импорт из Индии и Белоруссии, постепенный выход нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Эксперты предупреждают, рост цен продолжится, но власти будут держать его под контролем, не допуская скачка. Правительство перестраивает рынок, норматив биржевых продаж бензина снижен с 15 до 10%. При этом до 8% можно поставлять напрямую приоритетным потребителям от агропромышленного комплекса до электростанций. Главная задача сегодня – это повышение эффективности пассивной и активной защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтепереработку. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Право на нее есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Отмечается, семейная налоговая выплата – это отдельная мера поддержки, а не налоговый вычет. Таким образом, если у вас есть право на него, вы можете получить и его, и выплату. Заявление необходимо подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным, через госуслуги МФЦ или Социальный фонд России. Право подтверждают ежегодно, то есть каждый год необходимо подать новое заявление. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта. Но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Проснулся город, хочет есть, город хочет жить, город хочет петь. Город будет еще долго здесь, полный радости и цветущий весь.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.